0: Отар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Отар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Тата радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
5: 19 май көнне Қозанда аз болатлы. Түнде 17-18, күндіз 29 градусқа қадар жылы. Күншығыштан талғын жел. Лондон метросында музыкантлар шығышы үшін мақсус мейданнар ясалған.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда иртәнге сәгать 7.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 19 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 17-18, көндез 29 градуска кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Лондон метросында музыкантлар чыгышы өчен махсус мәйданнар ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Жиханда йос, а книжка Вейерда йома йос гажейке коллекция. Йохши сифат, кулай бейлерден йосна, книжка Вейерга рэхимитегез. Козанда XL хэм Франсау дэузеклернен излегез. Ассортимент блен книжка Вейер.ру сайтында танышаласыз.
3: Мин дус, ош казаным блен дус, сифатлы пельмен, кэтлит, монты аларга бізнің кибетлерге уз. Жиңу проспекта 116-б, Ямашев проспекта 19-б, хэм усаттағы агромаркетта біз. Етіріп тәбіребіз. Сулыра 509-509-2. Мин дус, йорым фабрикатлары.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая, халяль 200 граммов, 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
5: Лента. Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Хотлайн. Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
7: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
8: Түзуші ООО ЗЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар әмелді.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге қойыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа тір унитазлар үстінде шалып барлы. Татар радиосында реклама.
1: Дингізге барасым келе.
2: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклі болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да ұлыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегізге тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмет сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан изләгіз.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства в первую очередь – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қиба, я нашар вариантлар.
8: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
7: Ишанышлы мысалалар?
8: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
9: Путешествуйте легко с картой.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
0: Башкалабызда иртәнге сәгать 8.
2: Татар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: 19 май көнне Қозанда аз бұлтлы. Түнде 17-18, күндіз 29 градусқа қадар жылы. Күншығыстан толғын жел. Лондон метросында музыкантлар шығышы үшін мақсус мейдандар жасалған.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: ішмем дейм, барысы да ішіртірге тұрыша. Аш есі келмей дейм, күшілі башаталар. Ақша йоқ дейм, әлі тыныш айтам, әлі нашар ешітілер.
1: Татар радиосында реклама.
2: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
3: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы егізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты – ұшанышылы сыйфат. Сату нұқталарымнан үзләгіз.
4: Тезден құрбан байрамы әсін әзір түгілмі? Бұршылма. Зәкәт қайрия фондында сарықларыны шалып та, бүліп та берелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал. Сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-23-22.
5: Путешествуйте легко с картой

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Рураям тортун кабам, кузерны юмам, хэм бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шеме хэбэт білен әзірленген. Бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны бірлештірген, затлы халал десерт ол. Рураям. Қазанда Пятерочка хэм верныйдан, Уфада бейрам кебетлерінен зәгіз.
2: Дингізгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингезгә.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS77774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
7: Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерактан көрмейсізмі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
11: Тискәрі иғынтысы бұйырға мүмкін. Табиблі кеңешләшу сұрала.
7: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
12: Опа-па-па, понеслась, родная!
13: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230-30-30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет, это. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан-Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 19 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 17-18, көндез 29 градуска кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Лондон метросында музыкантлар чыгышы өчен махсус мәйданнар ясалган.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
8: Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Я в шоке.
2: Да, радиусом, да.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
6: 19 май көнне Қозанда оз болатлы. Күнлі 17-18, күндіз 29 градусқа қадыр жылы. Күншығыштан толғын жел. Лондон метросында музыкантлар шығышы үшін мақсус мейданнар ясалған.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: На старт. Внимание. Поехали. В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палс Гербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей по программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 19 май көнне Казанда аз болытлы. Төнге 17-18, көндіз 29 градусқа кадәр жылы. Көншығыштан талғын жел. Лондон метросында музыкантлар шығышы үшін махсус мейданнар ясалған.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Баш калабыз Казанда сәгать 12 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Неоферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Угрозинство 9-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа жырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4». 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англиядә 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Билбан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии, не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Нет, это. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
3: Яңа жырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Номер инстанции 16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында хава торышы. Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4». 20 май көнне Қазанда аз болатлы, қысқа вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Түнде 18-19, күндіз 30 градусқа кадәр жылы. Дөнья көнбатыштан орташа тизлектә жел. Англияда 30 мыңнан артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
6: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
7: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Не Уорлс вас строит, строит для чемпионов. Уорлс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
4: Скоро Курбан-Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
5: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері синің қолда. Хәзірік кушыл.
6: Яшылай оқымалды біз.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
8: Hotline!
9: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик «Акташ Инвестстрой». Озандағы телефон 216-69-69.
10: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
11: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестстрой». Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.
12: Тотарлар энциклопедиясы.
9: Тотарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
13: Жылы майны Йылмай майы белән каршылагыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
14: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-392.
12: Тотар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Йәш һәм зифа буйлы булып күренәсең килсә, үзеңнән күпкә өлкәнрәк һәм юаныраклар янында йөр. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года, второй очереди – четвертый квартал 2026 года, третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Альбина Салаватуллина.
6: Актуаль белгечләр чакыра.
5: Бездән сорау алардан түгел җавап.
6: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
5: Боларның барысына да үзе безнең караш.
6: Безнең караш. 21 май көнне студиядә кунакта Клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилулы.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
8: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Отар радиосы. Яхшы кейеф дулкынында кичке сәгать 6.
3: Отар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109 16 900 506 93. Город Казань. Телефон 230 30 30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-4».
8: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнле 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англиядә 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-4».
9: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230 30 30. Подробности уточняйте в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәшесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
8: 20 май көнне Казанда аз болытлы, кыска вакытлы яңгыр явуы мөмкин. Төнлә 18-19, көндез 30 градуска кадәр җылы. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Англияда 30 меңнән артык кеше Джон Смит исемен йөртә.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-4».
0: На старт. Внимание! Поехали! В новый Белджи «Канавто» на Оренбургском тракте 209А. Встречайте май вместе с новым Белджи в «Канавто» и получайте специальные выгоды в честь открытия. Ждем вас ежедневно с 8.00 до 21.00. Оренбургский тракт 209А. 230-30-30. Подробности уточните в отделе продаж. Акция действует с 1 по 31 мая 2026 года. Не оферта.

0: нокта имиз. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imiz.ru сайтында.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Тотар радиусының реклама бүлігі телефона 204-00-10.

0: Акча дип кеше теләсә кая барырга әзер. Хәтта эшкә дә. Татар радиосында реклама.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
2: Яқынларыгыз турында нише кайгыртырга деп ойлайсыз ма? Эмес. Табигый виноград эликсири. Курбан байрамы уңайынан акция. 3 тигиз була ал.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная!
2: Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Микс с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Микс 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Ресей Федерациясы җинаят кодексының һәр маддәсе, әгәр дә сезне тотсалар, дип башланырга тиеш. Татар радиосында реклама.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
5: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мы салалар?
5: Ышанычлы. Үзебезнең егетле.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Скоро Курбан-Байрам. Время готовиться к празднику заранее. Ферма «Новые ворота» предлагает романовских баранов. Правильный откорм и содержание по всем требованиям. Звоните. Плюс 7-960-051-2713. Назовите промокод «Радио» и получите скидку 10%.
3: Жиханда Йос. Акнитка Вейерда Йома Йос Гажейка коллекция. Йохши сифат. Кулай бейлерді нёсына. Книтка Вейерға рәхим итегіз. Қозанда XL хэм Франция дөузеклерінен излегіз. Ассортимент білен книтка Вейер нұқтару сайтында тоныш аласыз.
4: Татарстанда юғары сифат хэм түбән бейелер Кашаков қоз фермасында. Бір тәулікілі қоз бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Петряш, Ильинка ауылы. 8-917-88-138.
5: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Бәхет ул балаларыңның үстебетен, тамагы тоқ һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: Татар радиосы сезнек смартфон нарда. App Store, яки Google Play дан. Татар радиосы на махсус кушым тасын урнаштар. Бізні онлайн тыңла. Сулу яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.